Та бива, я ворветта фаетува, марата виолитам, я ядко озансен, малат перхе юлан, я мото куван сатунаисен. Сетесите кескусте, я твелвалисурен тунтеста, sanot kaikki mitä ihminen tekee, tulisi tehdä.